Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Kasha and Shirkal. Музыка Палаган и...
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: Разные мысли. Из всех родственников моей жены больше всего мне нравлюсь я.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: НС радиосында жарнама. 326

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Дональд Дактың кейіпкері Финляндияда тыйым салынған. Өйткені ол шалбар кимейді.
0: Жарнама.
2: 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право – право голоса, право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тверская.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся сны.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

разбивая руки в кровь. Я не сошел с ума так надо. Зачем топтать мою любовь?

așa. Muzică până la randii.

0: часом музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Итак, дорогие друзья, всем пламенный привет и отличного вторника. Сегодня Алматы решил немного передохнуть от привычной летней жары. За окном пасмурно, местами идет дождь. Знаете, у такой погоды тоже есть свое настроение. Она словно предлагает ненадолго сбавить темп, налить себе что-нибудь горячее и провести этот день в хорошей компании. Ну и с компанией сегодня точно все в порядке, потому что лайв-чат уже в эфире. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. В ближайший час будем передавать ваши приветы, поздравления, признания, ну и самые теплые пожелания тем, кто вам дорог. Так что пишите на наш WhatsApp номер 775-106-0011. Возможно, именно ваше сообщение станет самым приятным сюрпризом этого дождливого вторника. Как я уже сказал, лайв-чат открыт, и погнали!
0: Лайв-чат! Лайв-чат! Номер WhatsApp 8-775-10-60-0011.

0: Чарт.
1: Друзья, один замечательный трек успели послушать. 15 часов и практически 5-я минута уже наступила. Почему бы не зачитать новые присланные приветствия? Погнали! Здравствуйте, Радио НС. Через вашу программу хочу передать самый теплый привет нашему дорогому внуку Роману Даштамирову. Желаем тебе хорошего, спокойного дня. Мы верим, что у тебя все будет хорошо. Главное, береги себя. Пусть сегодня все складывается наилучшим образом, ну а каждая минута приближает нас к долгожданной встрече. Бесконечно любим, целуем, обнимаем, скучаем и ждем. Все твои родные всегда рядом. С любовью, бабушка, дедушка, ну и семья Котвицких и Богдан. Заранее спасибо. И что же видим? Роман для вас звучит сегодня. Привет, наполненный теплом всей семьи. Пусть сегодняшний день будет спокойным, добрым, ну и принесет только хорошие новости. А родные, как и всегда, рядом, сердцем, очень любят, скучают и с нетерпением ждут вашей встречи. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, ты далеко, но мое сердце всегда с тобой рядом. Пусть твой день пройдет легко. Очень соскучилась, жду нашей встречи. Твоя мама Олеся, твою просьбу на четверг отправлю. Ну и что же, также видим, что мамино сердце всегда рядом, даже если километры разделяют. Владимир, пусть сегодняшний день, как и было сказано, пройдет максимально легко, а мысль о том, что дома вас очень любят и ждут, придает сил. Ну и как было сказано, что вашу просьбу на четверг отправят, не волнуйтесь. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, я по тебе очень сильно скучаю. Люблю тебя, моя любовь. Как у тебя дела? Я желаю тебе хорошего дня и отличного настроения. Сижу на работе, у нас все хорошо дома. Сегодня я узнавал, мне еще нету назначения. Отложили в контроле. Не переживай, люблю тебя. Твоя Тыш, ждем тебя, все сердечками оформлено. Анатолий, дома, как было сказано, все спокойно, а на работе все под контролем. Ну и самое главное, вас очень любят. Пусть сегодняшний день подарит хорошие новости и настроение, а в этом мы вместе с музыкой вам постараемся помочь. Здравствуйте, НС Радио. Привет любимому Бибулату. Сегодня с Эмиром ходили, сдавали анализы. Температура 5-й день держится. До завтра. Люблю, целую, твоя Асель. Ну, что ж, Бекбулат, сегодня привет немного с волнением. Пусть у маленького Эмира все будет хорошо, и он поскорее поправится. А вам обоим сил, терпения, и пусть уже совсем скоро наступят спокойные и счастливые дни вместе. На этом пока что все. Вижу, небольшая очередь собралась в личке в WhatsApp. А кто еще не присоединился, напоминаю номер 775-106-2011. До конца этого часа будем зачитывать все ваши приветствия и поздравления. Так что не стесняйтесь, а смело присоединяйтесь. 2-3 песенки, и я вновь буду в эфире.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.
1: Лайв-чат. Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». 15 часов 14 минут. Новые сообщения подоспели. Погнали без лишних слов. Добрый день, лучшее радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире Вячеславу Старилковскому. От Иринки желаю тебе прекрасного настроения. Очень сильно по тебе скучаю. Просыпаюсь и засыпаю с мыслями только о тебе. Каждый прожитый день без тебя мне кажется вечностью. Нежно целую, крепко обнимаю, но и сильно-пресильно тебя люблю. Спасибо, все с поцелуйчиками. Да, сердечно. Но очень трогательные слова получились, если честно. Когда человек становится первой мыслью утром и последней перед сном, это и есть настоящая любовь. Вячеслав, пусть сегодняшний день будет светлым, а долгожданная встреча станет все ближе. Здравствуйте, всем хорошего дня. Хочу передать своему любимому мужу Бондаренко Святославу привет и сказать: я очень тебя люблю. Ну и нашим детям большой привет. Твоя Перепетулька. Пусть у всех будет солнечное настроение, ну и все хорошо. Святослав, для вас сегодня летит большой семейный привет. Пусть любовь Перепетульки согревает вас на расстоянии, а детям огромный пламенный солнечный привет. Ну и хорошего настроения. Привет, Радио НС. Хочу передать привет Булке. Сказать: будь счастлив. Скоро домой. От коллег Сашки и Андрюхи. Андрюхи, Булка, вам привет еще раз пламенный. В прямом эфире самое главное пожелание сегодня простое и очень важное. Будьте счастливы и знайте, что дома вас уже заждались. Любимое радио НС, самые замечательные ведущие, передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой и любимый, я очень сильно по тебе скучаю и жду с нетерпением нашей встречи. На следующей неделе я приеду к тебе, и мы увидимся наконец. Нам очень сильно тебя не хватает. Дети, передаю тебе большой привет. Я работаю, ты, главное, береги себя. Ну и свое здоровье. Надеюсь, что скоро все закончится. И мы больше не расстанемся. Я очень сильно тебя люблю. Помни это, ведь я каждую секунду мысленно с тобой. Твоя навеки супруга Балдырган с поцелуйчиками и сердечками. И знаете, когда до встречи остается всего неделя, ожидание становится особенно волнительным. Вячеслав, дома вас очень любят, а дети передают большой пламенный привет. Впереди уже совсем скоро долгожданные объятия. Добрый день, НС Радио. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и отличного настроения. Надеюсь, что все получил. Бесконечно любим, крепко обнимаем и нежно целуем. Ждем тебя домой. С любовью, жена и дочь Златана. Саид, для вас снова звучит такой пламенный душевный привет, в котором столько любви, заботы и домашнего тепла. Пусть все, что отправили, уже добралось до вас. Настроение будет отличным, мысль о том, что дома вас бесконечно любят и с нетерпением ждут, придает сил на каждый предстоящий день. И, друзья, также быстренько закругляемся на этот выход и совсем скоро вернусь с новыми приветствиями. Кто еще не присоединился, напоминаю, номер WhatsApp'а прозвучит прямо сейчас, не пропустите.
2: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Программа «Лайфчат», друзья, продолжается. Это то самое место, где мы отправляем ваши пламенные приветствия и поздравления на всю страну, персонально для кого бы то ни было, либо же просто так для наших прекрасных слушателей. Почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью? Ну а сделать это очень легко. Номер WhatsApp 775-106-2011. Отправить туда то самое сообщение, и я в будущем его обязательно зачитаю. Ну и в конце этого выхода еще разок номер WhatsApp прозвучит, так что не беспокойтесь, кто не успел записать.

0: и исполнение всех заветных желаний. С глубоким уважением, ваши коллеги. И только хочется добавить, что присоединяемся к таким замечательным поздравлениям. Пусть профессиональные успехи только приумножаются, а каждый Новый год жизни приносит вдохновение, благополучие и как можно больше счастливых моментов. С днем рождения вас! Тамерлан, здравствуйте. Хочу передать привет папе Толику. Папочка, как у тебя дела? У меня все хорошо. Отлично. Скучаю, люблю. Самое главное, ты береги себя. Люблю тебя, твоя любимая дочь Ева из Челябинска. И такой вот очень теплый привет из Челябинска летит прямиком папе Толику. Так что ловите. Пусть этот день подарит хорошее настроение, а впереди будет как можно больше поводов для скорой встречи. Радио НС, добрый летний день, ребята. Это Сергей и Любовь для Владимира сына. Отправьте, пожалуйста, наш теплый привет, пожелания, удачи, хорошего настроения, свежего попутного ветра на пути к своей цели. Ну, как и попросили, пусть удача у Владимира сопутствует во всех делах, а попутный ветер помогает двигаться только вперед. Большой привет и самые добрые пожелания от вашей прекрасной семьи. Здравствуйте, поздравляю своего сына Ариана с днем рождения, я люблю тебя, а также все здоровья и улыбок на лице от Зарины. Можно поставить, ну, посмотрим, что получится сделать. Главное, что ваше поздравление мы с большой радостью зачитали для сына Ариана. Тем более, у него сегодня такой день. Я считаю, он заслуживает отдельного внимания. Еще раз, Ариан, с днем вашего рождения. Друзья, будем продолжать. Номер WhatsApp прямо сейчас. Не пропустите еще. До конца этого часа у нас есть несколько выходов на это прекрасное время.
1: NF WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, 15 часов 40 минут. Продолжаем программу Лайв-чат. Буквально на еще один выход нас вполне хватает, но в этом зачитаем то, что успели прислать, ну, некоторое время назад. Здравствуйте, поздравьте мою супругу Бекмагамбетову Айнур, 24-й годовщиной нашей свадьбы. Талгат из Уральска. Ну что же, 24 года вместе – это прекрасная дата. Поздравляем с годовщиной свадьбы. Пусть впереди будет еще много счастливых лет, взаимопонимания, тепла и семейного уюта. Поздравляю! Здравствуйте, любимое радио НС. Я Амир, и я передаю привет всем ее слушателям. Очень хочу передать привет моей маме Веронике. Желаю ей здоровья, счастья, успеха в жизни и чтобы покупала мне мороженое. А также передаю привет вам, самому лучшему мужчине на свете. Продолжайте в том же духе и желаю вам здоровья. Это мне в смысле? Ну ничего себе. Все-таки получился замечательный привет Веронике. Крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Ну а пожелание про мороженое, кажется, обязательно должно быть услышано. Добрый день. Хочу пожелать здоровья моей однокашнице. Она онкобольная, у нее отказали почки. Пусть все, кто слушает радио НС, хоть добрым словом пожелают здоровья. А, Людвиг, я тебя люблю, вы здесь написали. А, ну, что же, посмотрим, что получится сделать. Обещать ничего не могу, но, как минимум, сообщения зачитали с большой радостью. И пусть добрые мысли, слова поддержки сегодня объединят всех слушателей. Искренне желаем вашей однокурснице сил, здоровья, веры в лучшее. Ну и, конечно, передаем пламенный привет. Здравствуйте, лучшее радио НС. Не хочу хвастаться, но я люблю самого, скажем так, привлекательного мужчину. У него еще такие глаза, в которых отражаюсь только я. И руки, которые обнимают только меня. И, кстати, остальное все тоже мое. Люблю тебя всего, Алдамов Рамзан. Твоя личная хулиганка Тамара. Ну и получилось такое признание, знаете, с характером. Похоже, у самого привлекательного мужчины сегодня точно будет отличный день. Пусть чувство юмора, любовь и взаимность всегда идут с вами рядом. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, от Александра, друга Ерлана Сатырау, с днем рождения. Успехов, здоровья и удачи. Он сейчас в Алмате как раз. Спасибо. Ну, это, я считаю, отличный повод для поздравлений. Ерлан, с днем рождения. Пусть все задуманное обязательно сбывается. Здоровье будет запасом, удача сопровождает во всех делах. А каждый Новый год жизни приносит только хорошие события. Еще раз вас с днем рождения. И, как я, друзья, говорил в самом начале этого выхода, у нас буквально немного времени хватит на еще один. Так что отправляйте свои пламенные сообщения, успейте на уходящий поезд. Для этого нужно всего лишь запомнить номер нашего WhatsApp, который прозвучит прямо сейчас.
0: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат.
1: Ну вот, друзья, и наступил финальный выход в рамках сегодняшней программы Live-чат. Всем большое спасибо за активный актив. Сообщений было немалое количество. И сегодня подводим финал вот таким вот тоже немалым количеством. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать огромный привет LS Company. Надеюсь, правильно зачитал, своим сотрудникам чайной фабрики. Ребята, крепитесь еще немного и домой. Ну что же, большой пламенный привет всему коллективу LS Company и сотрудникам чайной фабрики. Рабочий день уже на финишной прямой, так что терпения, легкой смены и отличного настроения. Приветствую, моя любимая радиостанция НС. Добрый день, Тамерлан. Сегодня 4 августа. Хочу поздравить свою одноклассницу и хорошего врача, психотерапевта города Семей, Амирханову Полину Анатольевну. Дорогая одноклассница, от души поздравляю тебя с днем рождения. Пусть все твои мечты сбываются, дороги открываются во все направления. Женского счастья, семейного благополучия. Пусть сына и супруг всегда будут рядом и поддерживают тебя во всем. Полина, если ты не забыла, через 6 дней у меня день рождения. Тимка, желаю вам отличного настроения и благотворного дня. Всей команде радиостанции НС хочу сказать и передать привет Ержановна. О, Ержановна, 100 лет, 100 зим, как говорится. Полину Анатольевну еще раз днем рождения от всей души хочется поздравить. Действительно, пусть впереди будет много счастливых событий, профессиональных успехов, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний. Ну и, похоже, да, через 6 дней уже очередь принимать поздравления автору этого привета. Готовьтесь. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет цеху 1112 и пожелайте удачи в работе, ну и позитивного настроения. Ну, как скажете, это совершенно не проблема. Большой пламенный привет всему цеху 1112. Пусть работа спорится, настроение будет отличным, а смена пролетит легко и незаметно. Удачи еще раз. Привет, НС. Мы с города Актау хотим позвать Кадырову Елену на море. Хватит постоянно убираться, а пошли на море с нами. Лето скоро закончится. Ты все убираешься. Речи давай, Елена. Коллектив уже не намекает, а официально приглашает на море. Лето не бесконечное, уборка подождет. Пора ловить солнце, отдых и хорошее настроение. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, моего сына Тамерлана с поступлением в Америку. Сейчас едем в дороге, повидались с родственниками. Получили напутствие от старших, едем домой в Алматы с прекрасным настроением. И хочется только сказать, что какая-то замечательная новость, так еще и у моего тезки. Поздравляем с поступлением в Америку, это большой шаг и начало нового этапа. Пусть впереди ждут яркие возможности, интересная учеба, ну и исполнение всех планов. Еще раз поздравляю. И на этом, друзья, все сообщения официально закончились, и сегодняшняя программа Live-чат в том числе. Но это не конец моего эфира. Буквально через 10 минут начинается новый музыкальный. Никуда не переключайтесь, только лучшие треки и хорошее настроение.

Эд Ширан прямо сейчас звучит с песней «Bad Habits», что означает «плохие привычки». Ну а, пожалуй, есть привычки, от которых совсем не хочется избавляться. Например, включать любимую музыку по дороге домой, подпевать знакомым хитам или каждый день находить хотя бы несколько минут для хорошего настроения. После целого часа ваших искренних сообщений в лайв-чате мы открываем новый музыкальный час на волне Радио НС. Впереди еще много отличной музыки, хорошего звучания и полезной информации. У микрофона Тамерлан Исмаилов до 18.00 я с вами. Прямо сейчас для вас прозвучит Ольга Серябкина, а следом Филипп Киркоров. Продолжаем этот день вместе.

0: И, друзья, настал тот самый момент, когда необходимо узнать, что же творится на наших дорогах прямо сейчас. Яндекс.Карты открываем, видим в Алматы 5 баллов. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Жарокова до Утюген-Батыра. По Розубакиево в южном направлении ожидается затор от проспекта Раимбека до улицы Тимирязева 25 минут. Ну и по проспекту Мирыскулова на запад более получаса, друзья, вам понадобится от переулка Казбаева до улицы Вокеева. В Астане 3 балла, местами затруднения, и больше всего времени потратите по улице Арай от переулка Нура до улицы Сарайшек. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кулькаджинским шоссе от улицы Тайбекова до проспекта Туран. Ну и по проспекту Республики простоять придется от Сакена Сейфуллина до улицы Иманова. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Брызги ласкового лета.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Толық айды көргенде, сізге әр қашан айдың бір жағы ғана көрінеді.
1: Жарнама.
3: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: НС радиосында жарнама. 356 600.
4: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Погода на радио НС.
1: Ну что ж, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 5 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями и небольшим дождем с температурой плюс 23. В Алматы прогнозируется пасмурная погода, также с небольшим дождем и уже с температурой плюс 22.
0: Погода.

Легендарные Queen продолжают этот вечер с песней «It's a kind of magic», в переводе, что означает «это своего рода магия». И знаете, иногда настоящая магия — это вовсе не фокусы и не чудеса, а вещи, которые мы перестаем замечать. Например, друзья, есть один любопытный факт. Скажем, человеческий мозг не способен одновременно полностью сосредоточиться сразу на двух задачах. Когда нам кажется, что мы мастерски работаем в режиме многозадачности, мозг на самом деле просто очень быстро переключается между делами. Именно поэтому любимая музыка нередко помогает отвлечься от лишнего шума в голове и хотя бы на несколько минут поймать нужный ритм. Ну а наш музыкальный час тем временем действительно подходит к своему завершению. Но впереди нас ждет еще один час хорошей музыки, так что далеко не уходите. У микрофона Тамерлан Исмаилов, продолжаем на волне радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Я знаю.

0: Дима Билан только что напомнил нам песни «Невозможное возможно» об одной простой вещи. Иногда все начинается с того момента, когда перестаешь говорить себе «не получится», ведь многие самые интересные события в жизни когда-то казались совершенно нереальными, до тех пор, пока кто-то не решился сделать первый шаг. С таким настроением и открываем новый музыкальный час на волне радио НС. Пусть в этот вторник найдется место хорошим новостям, приятным встречам и музыке, конечно же, которая делает день, собственно, ярче. Ну а дальше нас ждет одна из самых любимых песен на студию «Сердцем к сердцу». Погнали!
1: НС. Радио НС.

Вновь, друзья, возвращаюсь в студию Радио НС. Дорожная обстановка, Яндекс.Карты в руки и погнали. В Алматы практически 7 баллов. А по улице Розубакиева со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги, а от улицы Жамбыла до Тимирязева. По проспекту Рыскулова в западном направлении ожидается затор от Букейханова до улицы Сокпакбаева 15 минут. Ну и по проспекту Абая на запад уже 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жарокова до Тлендиева. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Кудайбердиоглы от улицы Рыскулбекова до Жансугурова. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сыгынака. Ну и по Бугимбаю Батыра с проспектом Тлендиева простоять придется от Сарыкбулакской улицы до улицы Бейсековой. А Радио НС, друзья, всем желает удачного пути.

0: цвет настроения на радио НС.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сергей Лазарев только что прозвучал с песней «Самообман». Ну и, пожалуй, один из самых опасных самообманов – это, знаете, такая мысль, когда вдруг приходит такое словосочетание, когда «да ничего не случится, успею проскочить». Ну, особенно, когда речь идет о дороге, где цена такой уверенности может оказаться слишком высокой. И, подводя вот так вот к следующей новости, для автомобилистов Алматы есть важное обновление. На значительном участке улицы Саина теперь действует ограничение скорости 60 км в час. Изменения связаны с организацией выделенной полосы для общественного транспорта и особенностей транспортных развязок на пересечении с проспектом Рымбека и улицей Тулеби. Кроме того, на этом участке перераспределили ширину проезжей части, благодаря чему организовали 4 полосы движения. Так что, если у вас сегодняшний маршрут проходит через Саина, обратите внимание на новые дорожные знаки и не дайте привычке сыграть с вами в тот самый самообман. Ну а мы продолжаем этот музыкальный час на волне радио НС.
1: НС Радиоса.

0: Легендарный Рой Орбисон завершает этот вечер песней «Pretty Woman», что в переводе означает «красотка». Есть композиции, которые не подвластны времени, проходит не одно десятилетие, а они все так же легко узнаются с первых нот и продолжают дарить хорошее настроение. Кстати, сегодня отмечается один из самых необычных официально-неофициальных праздников под названием «День рождения шампанского». Напитку, каким мы его знаем сегодня, исполняется целых 358 лет, друзья. Так что, если этим вечером у кого-то из вас есть повод для маленького праздника, день рождения, встреча с друзьями или просто хорошее настроение после рабочего дня, пусть он обязательно пройдет красиво. Ну а если повода нет, его ведь всегда можно создать самостоятельно. Ну а мой сегодняшний эфир подошел к концу. Спасибо, что провели этот вторник вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вечера, отличного настроения и, как говорится, до новых встреч на волне Радио НС. Пока-пока.
1: Көңіліңді мархайтатын, жаныңа шуақ, ялататын толқын. МС радиосы.

оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: Қаламбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Разные мысли. Никакую любовь не ждешь так, как автобус в минус 30 градусов.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: НС радиосында жарнама

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветру.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Мир один на всех, но каждый живет в своем.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: МС радиосында жарнама. 356

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио МС отправляется «Экспресс в прошлое».

Așa, și Calopturada. Muzică până la Hanii.

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.